Всем привет! С вами на радио Казак-ФМ Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте Казак-ФМ.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй.

0: извини, просто я устал.
1: Когда душ.

Майяк.

0: когда душа поет.
1: Друзья, я Валерий Стёмин и моя группа «Белый день» рады приветствовать вас на волнах радио «Казак

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а давай в загадки поиграем. 100 одежек и все без застежек.
3: Капуста. А ты знаешь, кстати, почему у капусты все листья друг к другу прижаты, а не растут по отдельности, как у других растений? Потому что капустный качан — это почка на верхушке стебля.
0: Почка? Такая огроменная?
3: Представь себе. Помнишь, мы на деревьях почки рассматривали и видели, что в этих почках плотно прижатые друг к другу маленькие листики. И капуста — это такая же почка.
0: Почище!
3: Да, ее название происходит от латинского слова «капут» — «голова». Вообще капуста попала в наши края с берегов Средиземного моря. Уже в древности люди, жившие там, знали несколько видов капусты. Но вот качанную, ту, из которой мама варит борщ, начали выращивать древние римляне.
0: И борщ из нее варить?
3: Об этом история умалчивает. Это растение когда-то разводил римский император Диоклетиан. Оставив управление империей, он занялся любимым делом – разведением капусты. Только древняя капуста отличалась по виду от нашей. Кочаны были намного меньше, и листья не были так плотно прижаты друг к другу. Кстати, древние римляне считали, что капусту обязательно должны есть дети, чтобы вырасти сильными и крепкими.
0: А мы почему капусту не разводим? Потому что ты не император?
2: Папа знает.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Белое злато.
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

0: бачили, що це?
1: Что раньше кубанцы называли словом «рундук». Мы спросили у прохожих значение этого слова, и вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Это животное, живет в лесу.
3: Рундук. Похоже на фундук, сундук.
4: Казачий народный инструмент.
5: Рундук – это сундук. Ну, это ящичек такой у моряков.
6: Это из морского флота. По-моему.
7: Может быть, это какая-то посудная там утварь.
8: Такой сундук, в котором хранят или какие-то вещи, или корм какой-то там для животных.
0: Рундук. Думаю, что растение с этим связано что-то.
9: Рундук – это деревянный молоток для отбивания мяса.
10: Рундук – типа сундука, типа ящика, что-то такое. Ну, кладь какая-то.
1: Действительно, рундук у казаков означал ящик для конной сбруи и различных инструментов. Обычно это был большой ларь с поднимающейся крышкой. Такие металлические или деревянные лари встречаются на кораблях и в казармах. Как правило, они служат местом хранения различных вещей и заодно скамьей. Вот это так.

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: здоровые выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Закодировался как-то мужик, ну, от этого дела. Ну, вы поняли. И вот месяц не пьет, второй, третий. И вдруг вечером закодированный мужик приползает домой на карачках. Жена, вызывай полицию.
2: А, что случилось?
1: Меня взломали!
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди?

0: ты, милая, смогла, я посмел тебя беречь.
1: Ну зачем ты предала? Мир наступит, я вернусь.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи покупают дополнительную машину, чтобы занимать ею парковочное место для основной машины. Это у наших соседей. В телефонной книге мы записаны не просто по имени, а с приставкой «сосед». И они у нас тоже.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты можешь сегодня вечером перфоратор включить?
1: Так я же это, ремонт доделал уже, Петрович.
0: Эй, плохо, я под него уже привык засыпать. Без него не получается.
1: Но я тебе его отдам.
0: Хорошо, давай.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Нина, отгадай-ка загадку. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает.
0: Это лук. А слезы мама проливает. Оно все время от лука плачет. Ты знаешь почему?
3: Потому что, когда режешь лук, клетки растения разрушаются. И летучее содержимое цитоплазмы раздражает слизистые дыхательных путей глаз человека. Эти вещества называются лакриматоры.
0: Аниматоры?
3: Лакриматоры. От латинского слова «лакрима» — «слеза». Отсюда и резь в глазах, и защитная реакция — «слезы».
0: Зачем его тогда есть, раз он такой плакучий?
3: Он же вкусный. Именно обжаренный на масле лук дает такой аппетитный запах борщу, всяким супам, вареникам с картошкой, ну и многим другим блюдам. Лук делает сочным шашлык. Любое мясо вкуснее получится с луком, а еще он очень полезный. Первыми лук начали выращивать жители стран, которые находятся по берегам Средиземного моря, и относились к нему с большим уважением. В Древнем Египте, например, чесноком и луком кормили строителей пирамид.
0: Чтобы мумии лукового запаха боялись?
3: Нет, Нина, потому что египтяне знали, что лук и чеснок оберегают человека от болезней. За целебные свойства эти овощи ценили и другие народы древности – греки и римляне. И современные ученые выяснили, что в луке много витаминов и фитонцидов – веществ, которые борются с вредными микробами и вирусами.
0: Этот лук – настоящий рыцарь.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В автобусе жена с мужем едут, и жена прям постоянно громко мужа выговаривает. Прям на весь автобус говорит: «Кобель, ты бабник, посмотри на него, бабник какой, а! Ты гляньте на него, люди, это же не мужик, это бабник, ни одной юбки не пропускает!» А рядом стоящая женщина похлопала ей по плечу, говорит: «Дамочка, простите, вы его ругаете или рекламируете?»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: АКФМ.
1: Здравствуйте! С прекрасным днем, с воскресеньем, хорошего настроения, добрых встреч и приятных минут и в эти выходные желает вам радиостанция Казак-ФМ. В студии Виктория Никитюк. Я желаю вам настроения. Можно прямо сейчас улыбнуться. Напомню, в программах в субботу и воскресенье мы читаем только письма. Вы их пишете заранее, отправляете по почте. Адрес: город Краснодар, улица Северная, 279. Наш индекс 350-020. В программу «Варенички» по вашим письмам на радио Казак-ФМ. Ириша из Москвы приветствует всех слушателей и сотрудников любимой радиостанции «Казак-ФМ». Всем передаю большой теплый привет и очень хочу услышать песню в исполнении ансамбля «Елизаветинцы» «Урожайная». Ириша, и вам теплый наш кубанский привет!

0: Внучки на Казак ФМ.
1: Людмила и ее супруг Георгий из поселка Веселые поздравляют с днем рождения дорогую подруженьку Светлану Васильевну Мацак из города Усть-Лабинск. Пусть в день рождения твоего тепло семьи тебя согреет. А с ним не страшно ничего. Желаем просто от души здоровья, счастья, доброты. Не помню горести и бед. Живи, родная, до 100 лет. Светлана Васильевна, для вас полевые цветы. Поет Светлана Сенчук.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Вера Долженко поздравляет подругу Марию Пятничкину с 30-летием. Этот привет и поздравления улетают в Приморско-Ахтарск. Мария, Вера пишет: «Дорогая моя подруга, я бесконечно ценю, что мы вместе проходим через все испытания и делим столько счастливых моментов. От всего сердца желаю, чтобы твоя жизнь всегда была полна света, любви и позитива. Пусть каждый миг дарит яркие впечатления, а приятные неожиданности случаются как можно чаще. С днем рождения!»

0: Утречки на Казак-ФМ.
1: Игорь Демидов, житель станицы Ленинградская, сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. Игорь Максимович, вас поздравляют друзья и соседи Дергачёвы. Игорёчек, желаем тебе несокрушимого здоровья, стальных нервов, физического благополучия и веры в лучшее. Пусть рядом всегда будет надежная опора, твоя жена Тамара. Пусть каждое утро начинается с ароматного кофе и теплых объятий твоего любимого человека. Мы очень любим вас, уважаем. Дорогие соседи, Игорь и Тома, крепкого вам здоровья и мирного неба над головой.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления вас, Маргарита и Георгий Селины. С серебряной свадьбой, с 25-летием совместной жизни вас поздравляет семья Войсковых из Томска. А привет Семиным летит в Краснодар. Томск, приветствуем вас, очень приятно. Маргарита и Георгий, поздравляем с днем свадьбы. От всего сердца желаем вам только приятных моментов, тепла, душевного согласия, большой любви. Пусть рядом с вами будут преданные друзья и проверенные товарищи. Любите и всегда будьте окружены любовью. Пусть самые заветные желания исполняются, а сказочные грезы в виде ваших желаний воплощаются в жизнь. Огромного вам счастья и горько!

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Татьяна Ламборская отправляет свое поздравление с днем рождения очаровательной коллеге из Управления здравоохранения города Краснодар Инне Аркадьевне Дудниковой. «Мы проработали много лет», — пишет Татьяна. «Частенько не задумываемся о возрасте, но однажды вдруг понимаем, что возраст — это река, и она никогда не потечет вспять. Сегодня ты, моя дорогая Инна Аркадьевна, капитан своего корабля. Желаю тебе управлять им и дальше так же красиво и легко. Плыви к новым целям и мечтам. Без остановок. Миллион теплых слов. Отличного тебе здоровья, счастья. Пусть мирное небо над твоей головой не омрачается тучами печали и забот. Лицо освещает неповторимая улыбка счастья и удачи. Оставайся всегда такой же чарующе красивой, нежной. Долгих тебе лет».

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Семья Шаповаловых передает свой привет Валентине Павловне Безродной в поселок Псибай. Мы желаем вам, Валентина Павловна, крепкого здоровья, бодрости духа и всегда хорошего настроения. И он суручану незабудка.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: В Павловскую летит привет и поздравления вам, Антонина Петровна Трофимова. В программе с 55-летием вас поздравляет кумочка Татьяна. Дорогая моя, пусть этот твой день пройдет именно так, как ты сама хочешь. Спасибо тебе за ежедневную поддержку и за то, что ты всегда рядом. Без тебя мне было бы намного труднее. Пусть в твоей жизни будет больше счастья, теплых слов, заботы и любви. Пусть грустное останется далеко в стороне от нас. Дорогая моя Тонечка, безграничного тебе счастья и яркого праздника.
2: Колечко в воду обронить, долго каяться.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С днем 46-летия, с днем рождения, Наталью Лай поздравляет муж Андрей, и это поздравление улетает в Павловскую. Дорогая моя, с днем рождения. Я безмерно счастлив, что судьба подарила мне тебя. Какое счастье, когда рядом есть человек, который поддержит, которому можно доверить самые сокровенные мысли. Мне всегда очень важна твоя поддержка и твои советы. Всего дороже твое участие в моей судьбе. И сегодня я желаю тебе, моя родная, всего самого светлого, душевного тепла, любви долгой-долгой. Пусть мы будем счастливы и будем рядом всегда. С любовью и нежностью тебя обнимаю.

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Мама Светлана Адельян отправляет музыкальный привет Анжелике Куровой в Туапсе. Доченька, от всего сердца желаю тебе счастья. Благодарю тебя, родная, за искренность и душевную открытость. Пусть все твои мечты исполнятся. Пусть тот, о ком мечтаешь, будет рядом с тобой. Анжелика, ваша мама написала, что вы недавно отметили свой день рождения. Но с днем рождения она поздравила вас лично. А вот музыкальный привет решила передать немного позднее по радио Казак-ФМ. Анжелика, поздравляем вас с днем рождения. Принимайте музыкальный привет от мамы в программе. На этом все. Меня зовут Виктория Никитюк. Все ваши письма прочитаны. Мы услышимся сегодня в этой программе в 18 часов. Люблю, целую, крепко обнимаю. И оставайтесь на волне Казак-ФМ.

Shot.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки.
2: Частушка для казака. От Светланы Левиной из Крыма.

0: выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

Жалейка – старинный народный духовой музыкальный инструмент восточных славян. Делали ее из камышовой или тростниковой трубочки с раструбом из коровьего рога. Играли на жалейке изначально пастухи, называя ее рожком. Звуком незамысловатого инструмента они созывали коров. Мелодия его невеселая, вызывает она к состраданию. По одной из версий, крестьяне, когда слышали игру пастуха, говорили: «Как жалобно поет!» Так и стал рожок жалейкой. Но не суждено ему было остаться на полях и лугах. Ждала жалейку большая сцена. В начале 20 века русский музыкальный самородок, псковский крестьянин Смоленский, сконструировал жалейки разных размеров и создал квартет, который выступал в Петербурге несколько лет, получая аплодисменты, в том числе аристократов. Тогда же и Михаил Пятницкий ввел жалейку в свой хор. Так детище пастухов получило общественное признание. Особенность инструмента в самом звуке. Никто из мастеров не пытался его изменить, понимая, что тогда жалейка потеряет свою уникальность, свою сущность. Ее мелодия — широкая душа славянского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, сейчас совет дам хороший. Реально, прям со мной произошло, рекомендую. Вы же знаете, я рыбак-то заядлый, ага. И вот однажды я, сглупил, да, согласен, сглупил. Показал соседу свое рыбацкое место. Так эта сволочь показал ему всем вокруг. Ну и что, я приезжаю на выходные, а мне встать негде. Весь наш дом рыбачит на моем месте. Так и что я сделал, мужики, а? Что сделал? В ночь с пятницы на субботу перед домом на асфальте я написал: когда твой уедет на рыбалку, позвони мне. Не поверите, я все лето там один рыбачил.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрый сосед лучше злого брата, считают наши соседи лезгины. Их в Краснодарском крае больше 3500. И бок о бок с нами они мирно и дружно живут уже много лет. На Кубань с Кавказа лезгины начали переселяться в середине прошлого века. И многие из наших соседей лезгин родились и выросли уже в Краснодарском крае. Все они стараются поддерживать связь друг с другом и со своей родиной. Хранят свои национальные традиции и обычаи. Весной лезгины традиционно отмечают праздник солнца или Яран-Сувар. Он приходится на день весеннего равноденствия, 21 марта. Этот праздник очень похож на нашу Масленицу. Во всяком случае, главный его смысл в том, что добро всегда побеждает зло, а тепло и свет неизбежно торжествуют над зимней стужей. Яран-Сувар во все времена был долгожданным праздником. Все без исключения лезгины отвлекались от повседневных забот, готовясь к празднику. Девушки накануне праздника гадали о том, выйдут ли они замуж. По селам ходили ряженые и собирали угощения. А вечером все собирались у ритуального костра, через который прыгали все от мала до велика, чтобы исцелиться и запастись новой энергией огня. Была у лезгин и еще одна интересная традиция. В Яран-Сувар на запястье повязывали красную нить, которую носили потом в течение 3 дней. Один день за зиму, другой за весну, третий за лето. Это тоже делалось для сохранения здоровья и бодрости духа.

0: 101.5 FM в Майкопе. Включай.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM».
2: Я

0: Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.

Ой, девочки, я такого мужчину встретила. Мечта. Заботливый, щедрый, внимательный, романтичный. Все так было хорошо. А потом я проснулась.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет? На что пенсионер ему и отвечает: молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров, не волнуйся.

цвет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: 103 FM в Апшеронске. Включай.
1: Всем привет. Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ». Слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: спрашиваю сына, ну когда ты уберешься в своей комнате? А он мне: время расставит все по своим местам.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Доктор говорит пациенту: ну что, голубчик, анализы, в принципе, у вас хорошие. Спать лучше стали, а?
2: Да, доктор, вы знаете, спасибо. Теперь я считаю всего лишь до трех и сразу засыпаю.
1: Ой, голубчик, это очень хорошо, очень хорошо. До трех? Это прям здорово.
2: Не, ну, бывает, конечно, иногда и до полчетвертого считаю.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

соседи. Достаточно увидеть человека за одним делом, чтобы понять, каков он в 10 делах. Так говорят наши трудолюбивые соседи – корейцы. В мире их более 70 миллионов. В нашем крае – около 3500. Многие из них родились и выросли на Кубани, сохранив свою культуру, язык и традиции. Если кореец живет с вами по соседству, то вы, скорее всего, никогда не видели, чтобы он бездельничал. Даже если ничего делать не нужно, кореец найдет себе занятие. Такая у них национальная черта – создавать себе сложности и героически их преодолевать. Есть даже специальное слово в корейском языке – «косэнь». Оно переводится как «страдание». Косэнь – неотъемлемая часть мироощущения корейца, то, без чего он не может обойтись. Косэнь не скрывают, даже наоборот, выставляют на показ. Причем не только больные и бедные люди, но вполне здоровые и богатые. Спросите у соседа-корейца, как дела? И тут же услышите, как ему тяжело. И не высыпается он, и забот полон рот, здоровья нет, голова кругом идет и так далее, и тому подобное. И все это совершенно искренне и с завидным постоянством. Однако это вовсе не значит, что корейцы – нытики. Просто их страдание – это своеобразная восточная скромность. Корейцы считают, что чем тяжелее ты идешь к цели, тем значительнее будет награда. А пока идешь, именно косэнь, страдания, мобилизуют твои силы и закаляют для преодоления трудностей. А вот стремительный успех и скорое богатство – это прямой путь к завистникам и врагам. Вот чтоб не завидовали, кореец рассказывает всем и каждому о проблемах, заботах и недостатках. Об этом есть даже народная поговорка: «Не познавший лишений, не познает и радостей». Согласитесь? Это очень похоже на русскую традицию – ругать младенца, чтобы не сглазили, или о том, что счастье любит тишину. И если смотреть на косэнь с такой точки зрения, то корейские страдания выглядят уже совершенно

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: а?
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мы, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.
2: Частушка для казака от казачки Татьяны и...

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а что больше, море или океан?
3: Океан, конечно. Моря – это те части океанов, которые вдаются в сушу. А на нашей планете всего 5 океанов. Тихий океан – самый большой и глубокий. В нем находится самая глубокая точка в мире – Марианская впадина. Второй по величине океан – Атлантический. Он самый длинный и узкий. Индийский океан – самый теплый из всех. Именно поэтому в нем очень много животных и рыб. А еще он самый соленый. Северный Ледовитый океан – самый холодный. Большую часть года он покрыт льдами. Чтобы исследовать этот океан, люди пользуются ледоколами.
0: У мамы тоже есть ледокол. Это такой ножик острый в блендере. Вжик, и весь лед превращает в крошки.
3: Понимаешь, в Северном Ледовитом океане лед такой толстый, что блендер тут никак не поможет. А вот настоящие ледоколы очень даже. Это большие прочные корабли, которые могут разбивать лед толщиной до 5 метров. Еще один холодный океан — Южный. Он окружает самый холодный материк планеты — Антарктиду, где пингвины живут. Как и Северный Ледовитый, Южный океан большую часть года покрыт льдами. А вообще все моря и океаны связаны между собой. Все вместе они образуют Мировой океан.
0: Это как?
3: Ну, например, Азовское море соединяется с Черным, Черное — со Средиземным. Средиземное с Атлантическим океаном, а оттуда уже можно попасть в Южный.
0: Интересно. Долго мне придется на надувном матрасе пингвином плыть?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились. О том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
3: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
2: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
3: Да ты что?
2: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи знают, что пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Это, Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.

0: «Частушка для казака» от Тамары Юренко из Лабинска.
1: Разверни гармонь, мой милый, а я буду подпевать, звонким голосом казачий край родимый прославлять.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Для соседа.
7: Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета –

ваших заявок. Алексей Петрович Сапета из хутора Челюскинец, наш постоянный радиослушатель, сегодня передает привет всем своим друзьям по эфиру. Алексей Петрович от души приветствует Сережу из Абрау-Дюрсо и весь первый эскадрон. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия всем радиослушателям любимой радиостанции. Алексей Петрович, а вам пожелаем хорошего настроения, крепкого здоровья и успехов в делах.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Инга Радиковна Селищева из Краснодара. Вас, как любимую мамочку, замечательную бабушку, поздравляет семья. Это письмо прилетело к нам из Московской области. На конверте город Истра. Дорогая наша мамочка и бабулечка, пусть все задуманное тобой сбывается, хорошее приумножается. Крепкого тебе здоровья, счастья и любви. Побольше отдыхай, наша родная. Позитивного тебе настроения и мирного неба над головой.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Для Петра Петровича Иванченко из города Пятигорск прозвучит песня в исполнении Лизы Умаровой о слепом гармонисте. Петр Петрович рассказывает, что много лет слушает радио Казак-ФМ. И каждый раз, когда он слышит эту песню, как ее исполняет певица Лиза Умарова, у него на глазах слезы. А знаете ли вы, что сама Лиза Умарова является автором текста, музыки и поет эту песню? Послушаем вместе с вами.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Поздравления звучат от Григория Сергеевича Войтенко, который поздравляет подругу юности Киру Чеснову из станицы Ивановская. С днем рождения, милая, дорогая моя Кирочка. Сколько в нашей с тобой жизни самой юности было приятных моментов. И ты, как боевая подруга, всегда рядом со мной. Всегда поддержишь меня, подскажешь и поможешь. В этот особенный день светлых, приятных тебе моментов. Пусть в финансах будет стабильность. Побольше тебе путешествий и ярких приключений. Кирочка, пусть не звучит банально, но я желаю тебе крепкого-крепкого здоровья, радости, удачи и счастья. Желаю, чтобы наша дружба с тобой никогда не кончалась. А ты оставалась все такой же хохотушкой, но при этом очень умной, мудрой и красивой женщиной. Григорий Сергеевич рассказал нам, Кира, но нет вашего отчества в письме, что вам нравится песня в исполнении Ирины Аллегровой «У окна». Сегодня она в программе звучит для вас от вашего друга.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ивана Григорьевича и Веру Даниловну Герасименко из Приморско-Ахтарска с 38-й годовщиной свадьбы поздравляют дети и внуки. Хотим с днем свадьбы искренне поздравить. Прекрасной паре счастья пожелать. Любовь пусть в вашем доме вечно правит. Супруг супругу будет уважать. Желаем вам, шагая через годы, не растерять всех чувств и доброты. Пусть вас обходят и печали, и невзгоды. И чаще пусть сбываются мечты. Дорогие наши мама и папа, дедушка и бабушка, очень вас любим, желаем счастья. Совет вам да любовь и горько.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: И еще одно письмо прозвучит в программе для вас, Иван Григорьевич и Вера Даниловна Герасименко из Приморско-Ахтарска. С днем свадьбы, в нем поздравляют вас ваши соседи Кубякины. Дорогие наши друзья, вы прекрасная пара. Это доказали годы совместной жизни. 38 лет вместе. Мы всегда любуемся вашей безоговорочной любовью. Хотим пожелать, чтобы эти чувства, которые скрепляют вас, никогда не иссякали. Пусть ваш брак продолжает быть счастливым. Будьте примером вашим детям, внукам, всем окружающим. Любви и взаимопонимания вам еще на долгие-долгие годы. Мирного неба над головой и крепчайшего здоровья. Обязательно придем вас поздравить. Горько.

0: Внучки на Казак-ФМ.
1: Арина Голублева, ей 13 лет, написала письмо из Новороссийска. Она рассказывает, что ее мама, Людмила Голублева, любит песню в исполнении Ислама Итляшева «Она любила розы». Я вам хочу сказать, Арина, что многим нравится эта песня. Ее заказывают в «Вареничках» по будням в прямом эфире, но в письмах я встречаюсь с такими заявками чаще. Людмила, от дочери Арины для вас музыкальный подарок программы.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Я еще раз хочу напомнить участникам программы «Варенички» по вашим письмам, что письма вы отправляете по почте заранее, чтобы не было обидно, что не пришло вовремя, чтобы не произошло, чтобы письмо прилетело к дате, на которую вы отправляете вашу заявку. Кроме того, в электронном виде по понедельникам можете отправить заявки с 13 до 15. И хочу поблагодарить каждого, кто пишет письма, за вашу искренность, за вашу доброту к окружающим, потому что часто вы рассказываете о ваших родных, близких, соседях, любимых с такой теплотой, что проникаешься к письму, которое держишь в руках, и это дорогого стоит. А давайте-ка послушаем Натали. Песня «Облака». Эта песня уже стала гимном программы «Варенички» по вашим письмам. А я, Виктория Никитюк, ведущая этой программы, еще раз хочу сказать вам от души: пишите письма.

0: Подруги на Казак ФМ.
1: Подруги Александра Бареба и Нина Веселая из станицы Новомышастовская поздравляют дорогую подруженьку Нину Горенко с 38-й весной. «Мы дружим уже много лет. Все праздники, все жизненные задачи стараемся решать вместе». Ниночка наша очень боевая, отзывчивая. Она молодая и задорная. Сегодня Нине пожелаем оставаться такой же надежной подружкой, внимательной и с великолепным чувством юмора. Пусть этот год будет легче, ярче и интереснее предыдущего. С праздником! С днем рождения!

0: штучки на Казак ФМ.
1: Кристина Степаненко из станицы Петровская написала, что у ее мужа Дениса 33-летие, возраст Христа. Денис отметит свой личный праздник уже завтра. «С 33-летием, мой любимый, дорогой! Желаю тебе как можно больше идей, ради которых хочется вставать по утрам. Желаю верить в свои силы. Пусть у тебя, любимый, все получится. Денис, ты тот человек, с которым спокойно и надежно. И это редкость. Очень ценю тебя за это и люблю. Пусть у тебя всегда будет все, что делает тебя счастливым. Целую. С днем рождения!» Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. В студии была Виктория Никитюк. Всего вам самого наилучшего. И услышимся на любимой волне. Радио «Казак ФМ».

0: Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
1: Режу на компот тайву, кто поет там, не пойму. Веселятся у нас люди в праздники и даже в будни.
0: Реклама на Казак FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Желбуаз — это казахский народный музыкальный инструмент. Он хоть и похож на волынку, точнее, она на него, но именно желбуаз считается уникальным. На протяжении долгого времени древний инструмент был известен ученым лишь по легендам. Например, в одном из сказаний некий шаман использовал желбуаз во время магических ритуалов и якобы заставлял камни водить вокруг себя хороводы. Исследователи полагали, что речь идет об инструменте, который напоминает скрипку. Обнаружив первый желбуаз во время раскопок, мужи науки ахнули. Это была волынка. Причем она считается самой древней в мире. Музыкальному инструменту более 2500 лет. Желбуаз изготавливается из козлиной шкуры. Имеет свистковую систему в виде тростниковых трубочек с язычком и отверстиями. По сути, это казахская волынка. Пока существует всего 2 экземпляра этого инструмента. Один находится в Национальном музее, а второй на руках этнофольклорной группы. На желбуазе исполняются небольшие по диапазону и несложные народные мелодии. Его музыка заставляет замолчать, заглянуть вглубь себя, вспомнить об ушедших близких и верить, что встреча с ними в другом мире обязательно будет. Трогает до слез желбуаз. Душа казахского народа.

0: музыка, когда душа поет.
1: Привет, я Мира Бамзой. Слушайте на радио Казак FM мою новую.

0: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки, я за

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Звонит жена мужу на мобильник.
2: Ваня, ты где?
3: Я это где я? На охоте, ты же помнишь, я же на охоте.
2: Да? А кто это у тебя там рядом так громко дышит?
3: Так это, как его, этот... кто это? Медведь это. Да медведь у меня здесь дышит.
2: А, медведь, да? А чё он тогда стонет?
3: Так это... ранил я его? Да, вот, ранил, лежит, стонет теперь.
2: Угу, ранил, значит. А почему у него голос женский?
3: Ну, ты знаешь что? Я вообще-то охотник, а не ветеринар.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка о ромашке и кленовом листочке. У старого дома на тихой улице росло большое-большое дерево. Своими ветками оно заглядывало в темные окна домов, а ветреными вечерами стучало в прозрачные стекла. На самой высокой ветке, которая смотрела в самое высокое окно, жил листочек. Держался за ветку и кувыркался вниз головой вместе со своими братьями и сестрами, напевая веселую песенку.

0: Этот воробей, про которого пел листочек, после завтрака всегда прилетал в гости. Он садился на веточку и рассказывал другу последние новости.
1: Чик-чирик, чик-чирик, вчера я поднял страшный крик. Здесь, на большом окошке, ловила птичья кошка. Чик-чирик.
0: И тут воробей повернул голову к окошку и замолчал. Зашелестел листочек и на всякий случай прикрыл воробья своим зеленым плащом.
1: «Какой чудесный цветок!»
0: В восхищении прочирикал воробей.
1: «Смотри-ка, листочек!»
0: Листочек повернулся и замер в восхищении. На широком подоконнике в прекрасной вазе стояла ромашка. У нее была нежно-белая головка и зеленые-зеленые листочки. Листочек постучался в окошко.
2: «Добрый день! Как ваше здоровье?»
0: – вежливо спросил он.
3: «Здравствуйте! Какая чудесная погода, не правда ли?»
0: – ответила ромашка и опустила в смущении голову. Листочек и ромашка посмотрели друг на друга. И воробей вдруг сказал:
1: «Ну, это... я полетел! Чик-чик! Меня, кажется, зовут! Я тороплюсь!»
0: Но он никуда не торопился. Воробей просто понял, что он здесь лишний, и потому не захотел мешать. Листочек долго смотрел на ромашку и спросил:
2: «Как вас зовут? Вы мне очень нравитесь!»
0: И покраснел.
3: «Меня зовут Ромашка»,
0: ответила она.
3: «Вы мне тоже очень нравитесь».
0: Ромашка сделала вид, что ничего не произошло, хотя сердце ее громко забилось, и ее кудрявая беленькая голова в обрамлении зеленых листочков наклонилась к стеклу, где трепетал листочек. А листочек все краснел и краснел. Он боялся признаться в своей любви и потому очень смущался. Вначале красными стали его щеки, потом все лицо и туловище, и даже большие лохматые зеленые уши.
2: «Я очень...»
0: Он помолчал и все-таки выдавил из себя:
2: «Я очень-очень люблю тебя, ромашка!»
0: И тут от волнения и любви он стал совсем красным. Вдруг дунул ветерок, и пылающий листочек сорвался с дерева и стал медленно падать вниз, размахивая в отчаянии руками.
2: «Прощай, ромашка! Не забывай меня! Я очень тебя люблю!»
0: Ромашка смотрела в окно, и в ее глазах появилась маленькая-маленькая росинка-слеза.
3: «Прощай, листочек!» –
0: шептала она.
3: «Ты мне очень понравился, листочек! Я тоже тебя люблю! Я не забуду тебя!»
0: Но листочек уже ничего не слышал из-за стекла и в отчаянии падал все ниже и ниже, пока, наконец, не упал на асфальт. Там его увидела девочка. Она подошла и наклонилась над упавшим листочком.
4: «Первые опавшие листья»,
0: – грустно сказала она.
4: «Это осень пришла».
0: Она подняла багряный листочек и унесла его домой в ту квартиру на верхнем этаже, куда заглядывала самая верхняя ветка большого-большого дерева.
4: «Поставлю его в вазу с ромашкой. Они так хорошо смотрятся вместе. Белая ромашка и огненно-красный кленовый листок».
2: «Здравствуй! Я пришел к тебе!»
0: сказал листочек ромашке.
3: «Здравствуй, листочек!»
0: шептала она.
3: «Я так ждала тебя!»
0: И они долго-долго стояли вместе в красивой вазе. Белая-белая ромашка и огненный кленовый листок. Вот и сказке конец. А теперь закрывай глазки и засыпай. Добрых тебе снов, малыш!

Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина. По пути с Казак-ФМ.

0: 105,8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Галь, все хотела у тебя спросить. Вот если, ну вдруг, ну чисто гипотетически, я изменю с твоим мужем, мы после этого будем с тобой друзьями?
2: Нет.
1: Ну, мы что, будем врагами?
2: Нет. А что же будет?
1: Мы будем квиты, подруга.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Казак ФМ. Эх, братцы! Эх, казаки, они затянут лет.

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про самого, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как

как только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вошел.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Бар.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.